Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

грустно, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM 101.
1: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной.

частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170707.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: В 2032 году в Криотюрьме после 35-летней разморозки пробуждается один из самых опасных преступников Саймон Феникс и решает взять приступом спокойный, свободный от всякого насилия Лос-Анджелес. Неспособный справиться с жестокими повадками 1990-х годов, свойственными Фениксу, официальные власти ищут полицейского тех лет, который мог бы одержать верх над преступником 90-х. Для этого они размораживают сержанта Джона Спартана, несправедливо осужденного на срок в криотюрьме за его последнюю схватку с Фениксом. Саундтрек к фильму «Разрушитель».

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородские госавтоинспекторы предупреждают, у лосей начинается период гона. Животные активнее перемещаются в поисках пары и нередко выбегают на проезжую часть. Из-за этого растет риск дорожно-транспортных происшествий. Для лося столкновения чаще всего заканчиваются гибелью, для людей – травмами или гибелью. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим. Небольшая скорость дает шанс вовремя среагировать, либо снизить тяжесть последствий. Особенно внимательными стоит быть в ночное и сумеречное время при движении вдоль лесных массивов. В случае ДТП с лосем нельзя увозить животное и покидать место аварии. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД и оформить материалы происшествия. В Валдае продолжается активное строительство. Депутаты оценили ход работ на площадках округа. Зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев вместе с депутатами окружной думы проинспектировал строительные площадки. Участники поездки осмотрели объекты и обсудили сроки реализации проектов. Как рассказал глава Валдайского округа Юрий Стадев, по итогам объезда парламентарии получили актуальную информацию о состоянии строек. Теперь депутаты смогут оперативно отвечать на вопросы жителей и держать на контроле проблемные моменты. Владимир Королев также поделился итогами рабочей поездки. В рамках визита он поприветствовал участников педагогической конференции Валдайского округа, вручил награды областной думы и пожелал учительскому сообществу успешного учебного года. Кроме того, депутат провел личный прием и встретился с жителями деревни Едрово. Среди вопросов – неудовлетворительное состояние кровли школы. Стоимость необходимого ремонта составляет свыше 4,5 миллионов рублей. Также отмечена проблема с кровлей детского сада. Она находится на гарантии, и подрядчик в кратчайшие сроки устранит выявленные недостатки. Проработан вопрос с водоснабжением. С водоканалом проведен на переговоры, даны разъяснения, ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Отдельно жители поднимали проблему сброса воды из водохранилища, по их мнению, он организован некорректно. По этому вопросу планируется направить запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки. В Валдайском округе состоялось августовское педагогическое совещание. Тема «Инновации в образовании. Время действовать сейчас». Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, что власти стремятся делать образовательные организации современными и расширять возможности для развития детей в русле задач, обозначенных на федеральном уровне. В Валдае гендиректора базы отдыха «Приют охотника» привлекли к административной ответственности за неустранение нарушений противопожарной безопасности. В ходе плановой проверки сотрудники МЧС выявили ряд недочетов. На путях эвакуации в домиках оказались слишком большие перепады высот, не работали системы пожарной сигнализации. Руководителю выдали предписание устранить нарушения до установленного срока, но в полном объеме требования не выполнили. В результате составили протокол, а суд назначил административный штраф. При вынесении решения учли признание вины и другие обстоятельства дела. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем классное утро, всем позитивное утро. Будьте как я, радуйтесь каждому утру. И будьте как Маша, которая радуется только пятницам. Маша рада, пятница пришла. Вчера была такая грустная, сонная, а теперь проснувшаяся. Наконец, сутки тебе нужно, да, чтобы... То есть ты, допустим, в понедельник сонная, во вторник проснулась. В среду сонная, в четверг сонная, да. Пятница
4: да, бодрая. Но скоро начнется вот сентябрь, и вообще я буду сонная все время. А потом...
3: Опять сентябрь.
4: А зимой, да...
3: Опять метель.
4: А потом начнется зима, и я вообще буду из спячки с вами общаться.
3: Ну, ладно. Попробуем Машу разбудить. Конечно же. Самое главное...
4: Потыкайте меня чем-нибудь.
3: Да зачем тыкать тебя чем-нибудь приятным. Короче говоря, Маша проснулась, я проснулся. Сергей Рыжков зовут меня. Маша Малинина рядом. Шоу «Активация». Мы начинаем пятничный выпуск. Последняя летняя пятница. Опять, да, вот сейчас подлил... Как там? Дегтя в бочку меда, да? Маслица в огонь.
4: Типа того, типа того.
3: Ладно, все, ребят, давайте. Сегодня пять. Сегодня утреннее шоу «Активация». Будет много интересного, позитивного, классного, модного. Самое главное. Делаем погромче, улыбаемся и просыпаемся. Погнали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 28 августа 1920 года началась Всероссийская статистическая перепись населения. Первая советская перепись населения проводилась во время Гражданской войны. Ею было охвачено только 72% населения России, так как в ряде районов страны еще велись военные действия. В 1923 году была проведена перепись населения в городах и поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. Все население страны впервые охватило всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность населения составила 147 миллионов человек. Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989 года. Население страны составило 286,7 миллионов человек. Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона о всероссийской переписи населения. По данным последней переписи населения, численность российских граждан составляет 146 миллионов человек.
2: 28 августа 1974 года Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, покидающих свое место жительства. В 1918 году советское правительство ликвидировало паспортную систему. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ, от справки волосного исполкома до профсоюзного билета. 27 декабря 1932 года было издано постановление об установлении паспортной системы в городах, поселках городского типа, райцентрах, а также в Московской области и ряде районов Ленинградской области. При этом паспорта не выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сел. В 1960-е годы паспорта начали выдаваться и сельскому населению. 28 августа 1974 года Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе. Паспортизация распространилась на все население страны, кроме военнослужащих. В отличие от документов предыдущего периода, новые паспорта стали бессрочными.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Время для курьезов в утреннем шоу «Активация». Наши странненькие, порой безумные, необычные новости. Чем конец лета порадует
2: да,
1: нас?
2: Да, у меня новость, которая порадует всех незамужних.
1: О.
2: Женщин, девочек. Потому что, значит, был опрос, где найти самого лучшего мужчину.
1: Ой, и где же?
2: Ну где, вот сейчас скажу тебе. Значит, россиянки интересуются знакомствами с иностранцами. Факт такой есть. И для первого, но для первого свидания все-таки предпочитают соотечественников. А дальше самые популярные страны для знакомства — это Италия и Беларусь. Пам-пам-пам.
1: Да.
2: Главными плюсами отношений, значит, с иностранцами — это другой подход, значит, вообще, то есть, ну, как-то мужчины по-другому ухаживают. Плюс это возможность пожить в другой стране, интерес к чужой культуре. Ну, а 8% говорят, что просто иностранцы красивые. Понимаешь? После Италии и Беларуси идут Испания, Германия, Сербия, Франция, Турция, Великобритания. Из ближайших стран, соседних, ну вот кроме Беларуси, Грузия, Армения, Япония и Бразилия. А по 2% еще Индия и Мексика. Мне вот интересно.
1: Мне вот очень интересно, почему он, ну, в смысле, как, что за склад ума такой должен быть у девчонок, которые вот ищут себе мужа где-нибудь так далеко.
2: Ну, чтобы уехать. Может, хотят посмотреть страну, ну, сложно им, допустим.
1: Это что должен быть за человек, чтобы я бросила вообще все? Все своих знакомых, друзей, родственников и умотала в другую страну, где я ничего не знаю, где у меня из всех есть только вот этот человек. Ну, а вдруг я... Нет, извините, я люблю, знаешь, как вот, ну, хлопнуть дверью. Очень люблю. Уйти, уехать. К себе, уехать в гости к подруге, уехать за город к родителям. Вот у меня, ну, такое вот это как бы, а как я буду вот это все проворачивать, если я поеду куда-нибудь в Мексику?
2: Ну.
1: И он меня вывесит, и что мне делать дальше?
2: Ну, найдешь себе, ну, не знаю. Ну, не, ну смотри, ну ты там поживешь пару лет, потом приедешь.
1: Не знаю, мне кажется, это мое мнение. Мне кажется, это такая жесткая несвобода, когда ты приезжаешь в другую страну.
2: Мужчину показывать своего.
1: Кому?
2: Ну, друзьям, которых бросила.
1: Нет, я
2: своих... Ну, в общем, смотрите, есть такие моменты, да, что вот, например, ну, вот, ну, хочется девушке, например... Это правда, я знаю очень много таких вот браков, когда девушка русская, муж у нее не россиянин. Вот.
1: Я тоже знаю такие браки, и ничего там хорошего нет, девочки.
2: Ну вот, давайте, по крайней мере, внешне ребята все счастливы. Вот. И, конечно же, вот лежит у тебя сердце какому-нибудь белорусскому парню.
1: Нет, белорусский я не против. Это не так и далеко, на самом деле. Просто, ну, у меня вот есть знакомая девочка, которая в Германию уехала, и типа, ну, и что-то пошло не так.
2: У меня в Париже живет подруга, 2-го родила, а языка вообще не знала. Теперь там самая любимая.
1: Ну, здорово. Ну, здорово, вот, что есть и хорошие истории.
2: И очень хорошие. Ладно, Маша, ну, вот так. Короче, все, девчонки, про русских парней не забываем. Ну, и так, ради эксперимента, конечно, можно попробовать. Почему бы и нет? Жизнь одна, как говорит. Кто там у нас?
1: Кто?
2: Оля Бузова. Мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро, ребята! Как же бодро, как же классно осознавать, что у тебя сегодня день рождения. У меня вот дочь все ходит и говорит: пап, когда у меня день рождения?
1: Я
0: говорю,
1: зайка.
0: Сначала говорю, 1 сентября день знаний. Она такая: ладно, потом день рождения. Я говорю, нет, потом Хэллоуин будем отмечать. Она говорит, а потом день рождения. Я говорю, нет, потом у нас еще Новый год
1: Новый
0: будет.
1: Годик.
0: Она говорит, ну а потом? Я говорю, потом день рождения. Такая, скорее бы. Да вот, понимаешь, а у кого-то сегодня уже 28 августа дождались, понимаешь, люди ждали год.
1: Да.
0: Не, возможно, кто-то не ждал. Возможно, сейчас праздник
1: грустный для кого-то. У моей бабуленьки был 28 августа день рождения, и это было так классно. Мы всегда собирались всей семьей. Там вообще полный стол различных летних там...
0: Ну да.
1: И заготовки уже какие-то успевали сделать. Какие-то компоты, ягоды, торты самодельные. Очень классно.
0: А у меня, знаешь, у меня в этом году, вот у меня у одного дедушка, у дедушки был бы юбилей 100 лет.
1: Вау.
0: Я его прекрасно помню. У второго, которого еще больше помню, 90. 100 лет мог бы быть юбилей в этом году. Понимаешь, такие у нас прям вот у нас в этом году всех юбилеи, кроме меня. Ну все, ребят, поехали. 28 августа. Кто родился?
1: 28 августа. Так, смотрим. Ну ничего себе. В 1749 году в этот день родился Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий ученый, писатель, мыслитель и государственный деятель.
0: Я думал, скажешь Иоганн Себастьян Бах, потом говоришь Вольфганг, я думаю Вольфганг там Вольфганг Амадей Моцарт, и потом и фамилию. Ничего себе у тебя, конечно. Так, кого сегодня я поздравляю, кому можно позвонить, кому можно сказать алло, привет, с днем рождения. Поздравляем Джека Блэка, американского актера, комика, музыканта. Последние его крутые роли — это фильм «Майнкрафт», где он играет этого... Он такой сумасшедший по-хорошему. Панда, опять же, да, из «Кунг-фу панды» в оригинале озвучивает. Джек Блэк, happy birthday!
1: А еще в этот день родился русский советский писатель Юрий Трифонов. Он родился в 1925 году. Он мастер городской прозы и вообще одна из главных фигур литературного там, сообщества процесса 60-70-х годов.
0: Сегодня же в один день, в один год с Джеком Блэком родился еще Джейсон Присли, американо-канадский актер, который прославился, конечно же, ролью Брэндона Уолша в сериале «Беверли Хиллз 90-210».
1: 10.
0: Да, красавчик такой. Знаешь, вот реально, вот у Джейсон Присли и Джек Блэк, посмотришь, это отец и сын, реально, они родились в один день, в один год. Джейсон Присли, поздравляем с днем рождения, правда, вот спасибо
1: так же, как
0: за
1: мы
0: детство.
1: Мы недавно поздравляли Маколея Калкина и
0: Маколея,
1: да. Пайна, и они тоже.
0: И они тоже, вообще просто
1: они
0: отец и сын. Отец и сын.
1: В 1948 году родилась прекрасная актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Наталья Гундарева. Все ее знали, любили очень много ролей театральных и в кино. В общем, с днем рождения.
0: И поздравляем человека, который лучше всех катается на коньках. Даже призы у него, даже есть бронзовые медали Олимпийских игр в командном соревновании. Это Александр Галямов, значит, российский фигурист, который выступает вместе с Анастасией Мишиной в парном катании. Очень красивый, очень молодой. Поздравляем всех, поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны, чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы, несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы, очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки, романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы, вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи, можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы, этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.

0: Всем доброе утро, всем бодрое утро, всем классное утро пятницы, 28 августа на календаре, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина, и сегодня у нас, как всегда, по пятницам Маша приносит целый баул чего-то модного.
1: Чего-то модного. Я хочу продолжить с вами обсуждать главные тренды 2026-2027 года.
0: Да, я сразу могу... Хочу напомнить, что вот в конце лета мы обсуждаем, всегда обсуждаем тренды грядущие.
1: Да, на следующий год. Итак, вот сейчас... Когда вот Оземпик, знаете, можно у любого врача вообще, ну не у любого.
0: Так, ты что-то вообще с той стороны, не с той стороны начала.
1: У эндокринолога выписать, все худеют без конца. Значит, дизайнеры решили сделать женщину визуально заметнее. И они предлагают разнообразные, очень широкие модели всего.
0: Опять оверсайз?
1: Это не оверсайз, это нечто широкое. Это может быть либо очень широкая юбка, например, вот платье-палатка от Жан-Поля Готье, допустим. Пушистое платье-гондола от Blue Marine.
0: Ну, это нормально, сразу можно поплавать.
1: Вот, например, у Louis Vuitton в коллекции «Осень-зима» присутствует, вот знаешь, вот горцы у них есть такая вот накидка вот эта на плечи, такая шерстяная. Вот.
0: Именно я понимаю, да.
1: Он и предлагает носить женщинам.
0: Бурка называется, по-моему. Ну, в общем, да.
1: В общем, если вы видите что-то странно широкое, вам кажется, что вам это не идет, то это ошибка.
0: Человек идет из строительного магазина и просто взял палку, сверху надел куртку.
1: Ну, короче, да, это примерно так выглядит, но, в общем, это модно. Посмотрим, задержится нам у нас это или нет. Итак, очень модны в следующем там сезоне 26-27, зимой и осенью перышки. Перышки вообще в любом виде, друзья, да.
0: Это к Филиппу Бедросовичу.
1: Я думаю, что он
0: у нас амбассадор перьев.
1: Амбассадор перьев. То есть перышки могут быть вообще по всему пальто или жакету, могут быть как бы частично, могут быть какими-то рисунками. А еще очень модно будет цвет, называется цвет мальдивских лагун.
0: Ну, как бы ни первое, ни второе, я уже не знаю, что это такое, я там не был.
1: В общем, это такой лазурный цвет, лазурно-голубой, в общем, тоже такого цвета может быть все. Колготки, жакеты, костюмы, пальто, брюки, вот куртки, пожалуйста. Угу. Ну, колготочки, кстати, прикольно. В общем... Если вы увидите такой цвет мальдивских лагун, обязательно что-нибудь купите себе. Может, сумочку такого цвета, да, если на колготке не хватает смелости. Прозрачные всякие штуки тоже очень модные. Это чувственное прозрачное платье из кружева, полупрозрачные топы в таком бельевом стиле и прочие такие вот вещи. Сейчас, ну, то есть прозрачные какие-то штуки были уже модные, теперь дизайнеры, они нацелились такие, знаете, на менее романтичные вещи и шьют из прозрачных материй вообще все, что угодно. Юбки, брючные костюмы, плащи, рубашки. То есть все, что угодно вы такое встретите. Ну да, ну это тут прямо она непрозрачная, прям юбка из полиэтилена, и там прямо все видно. Ну это прям для самых смелых. Но вот здесь вот, кстати, мне нравится... У девушки несколько прозрачных рубашек, сверху еще прозрачный жакет. И тогда, в принципе,
0: ну, в общем,
1: несколько слоев тюли, и все.
0: Ну, главное, чтобы была интрига в такой одежде.
1: Потому что если ты идешь, у тебя просто все просвечивает, ну, это прям что-то.
0: И вообще, ты знаешь, вот это вот все, что ты вот рассказала про вот эти вот тренды, да, это, ну, это действительно вот как, видишь, зимой человека в шубе, и думаешь, и гадаешь, а что там под шубой у человека? Там, может, там пузик, там, например, имеется, или, например, не знаю, ноги какие-нибудь такие, там, не такие, или задняя часть вообще не такая, как ты думаешь. А может быть, вот 90-60-90. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Да,
0: и вот мода сейчас, это вот эти тренды, они опять фантазию надо подключать.
1: Да, и еще классный тренд, который мне лично очень нравится, потому что я такие штуки очень люблю. Яркие ретро-олимпийки, друзья. Они снова здесь, они снова с нами. Их можно носить со спортивными шортами или даже с кружевными юбками. А можно брюки со штрипками. Я вам тоже недавно рассказывала, что со штрипками очень модненько все. Так что я просто, понимаешь, моя задача, как человека, который очень редко бывает реально в магазинах и видит что-то новое и такой, такие, что это вообще такое? Я хочу, чтобы вы были просто в курсе и знали, что это реально модно сейчас. Увидите вот эту яркую ретро-олимпийку, в которой ходили ваши одноклассники.
0: Заберите себе.
1: 90-е. Да. Да, берите, не стесняйтесь, это реально в тренде.
0: Маш, спасибо тебе огромное. Все, по магазинам, но для начала надо проснуться и продолжать. Это утро пятницы вместе с шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Проверим.
1: Всем доброе утро, всем классное утро, пятница, 28 августа на календаре. Пятницу мы всегда играем в оригинальную игру, которая отличается от всей остальной недели. Это музыкальный перевертыш. Я беру песню, задом наперед ее делаю, потом...
2: Никто не знает, как ему это удается.
1: Да, технологии. Воспроизвожу, а Маша, бедная Маша, она пытается
2: угадать. Раньше еще как-то были у меня попытки положительные.
1: Да, в принципе, уже все песни мира уже были у нас, но тут уже методом исключения нужно пробовать. Итак, внимание, друзья, трек задом наперед. Кто же это у нас? Как зовут исполнителя? Ну, ты понимаешь, да, что исполнитель — это может быть и девочка, и мальчик.
2: Да.
1: Ну, главное, что не группа сегодня, тебе уже мощнейшая подсказка. Ну, и как песня называется, желательно бы ее спеть. Поехали, слушаем.
2: Ну, это что-то знакомое.
1: Это сильно знакомое. Кто у нас так вот? Прям даже подача понятна. Ну, давай. Это...
2: Анна Астия?
1: Нет, не Анна Астия. Второй вариант. Две подсказки у тебя есть? То есть, я могу сказать, да или нет?
2: Это свежая песня?
1: Ну, такая, ну, как бы, да. Ну, не то, что прямо вчера вышла она, там, ей, мне кажется, года 4, но она, ну, она на слуху. Кто так вот в нос поет у нас?
2: Да все.
1: Нет, не все.
2: То в прошлый раз Нюшу я не угадала, да?
1: Обезоружена. Ну, типа, да, как Полина Гагарина, но это не Полина Гагарина. Ну, так вот прям такой вот у нее прям типичный такой вот вокал, такой носовой. Как будто нос заложен у нее всегда.
2: Боже мой, ты меня пугаешь.
1: Давай, это не Анастасия, а это вариант номер два.
2: Люся Чеботина?
1: Люся не Чеботина. Ну ты вообще, ты так рядом ходишь, слушайте внимательно, друзья. Вы-то угадали, конечно же, правильный ответ. Давайте послушаем. А Маша потом скажет точно. Или она скажет, а я не знаю, кто это.
2: Вполне возможно.
1: Давайте слушать. Вокруг тебя много нормальных девчат. Но лишь я сделала больно и покинула чат.
2: Ну все, что,
1: все, покидай чат наш.
2: Победил. А я думала, это типа «Ты ночной кошмар, что-то там, что-то там».
1: Клава Кока.
2: Это Клава Кока.
1: Это Клава Кока. Не, подожди, а что за песня такая «Ты ночной кошмар»? Это что, из какого мультфильма?
2: Нет, это Анастасия, эта песня.
1: Ну ладно. Ну, в общем, ребят, что могу сказать?
2: Это была Маша, Клава Кока.
1: Маша, да, Маша не угадала Клаву Коку.
2: Я,
1: ну,
2: потеряла,
1: ладно,
2: хватку.
1: Потеряла хватку, да, теперь фанаты Клавы Коки. Клавы Коки теперь. Ой, грустят, но они-то угадали, они-то молодцы, друзья. Это утреннее шоу «Активация», летим дальше.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Ну и я как человек после вот предыдущей бойни, понимаете, абсолютно потерянный в мире шоу-бизнеса, сижу и с надеждой смотрю в глаза Сереге, чтобы он мне рассказал какие-нибудь новости, знаете, из мира шоу-бизнеса, чтобы хоть чуть-чуть меня реабилитировать, чтобы я хоть в теме была, кто где,
2: ну,
1: что происходит.
2: Как, ну, происходит стандартная схема, да, молодые звезды начинают карьеру, звезды пожилые завершают свою карьеру.
1: Ой.
2: Вот сейчас две такие вообще диаметрально противоположные истории, но про одного человека чуть подольше расскажу. Во-первых, группа «Звери», был у них концерт в Москве большой, огромный, и Рома Зверь сказал, что все, как бы я не ухожу, но новой музыки больше не будет от группы «Звери».
1: Почему?
2: Больше не будем выпускать новые альбомы. Ну все.
1: Он
2: все.
1: Тоже, он это выгорание у него произошло.
2: Ну все, теперь вот и так все его песни знают, поэтому ничего нового не надо. И та же самая похожая история с Криштиану Роналду, который, все мы знаем, этот супербогатый человек. Нет, он песни не поет, он в футбол играет. И у него спросили: Криштиану, ну все, тебе уже 40 с лишним, что будешь делать-то дальше после футбола? Он говорит: ну вот сейчас я доигрываю сезон 26-27 футбольный. Вот. И клуб называется у него Аль-Наср. До мая 27 года он там выступает. И потом говорит: все, как бы все, буду заканчивать свою карьеру. Во-первых, он женился недавно.
1: Угу.
2: И, соответственно, все, с которой 10 лет встречался, наконец-то женился. Там уж дети в школу пошли, в школу заканчивают. Вот. Была, конечно, у него мысль, что он вместе с сыном встретится в одной команде на поле.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Ну, ладно уж. Говорит, не будет. Самое главное, теперь он сказал, что я знаю, чем я буду заниматься после завершения в профессиональном, после завершения карьеры в профессиональном футболе. Значит, у меня будет пустота, нужно будет ее заполнять. И тут он говорит: я буду больше веселиться, буду больше путешествовать, смотреть и играть в падл, который мне очень нравится. Потому что 25 лет моей футбольной карьере — это были годы полные жертв. А теперь я буду больше веселиться. Человек, у которого миллиардное, там, не знаю, миллионное состояние. Вот как он будет веселиться? Как ты? У него самая дорогая машина, у него самый крутой самолет, у него самая крутая яхта, у него больше всего подписчиков во всех соцсетях. На него все смотрят, у него футболки с его именем продаются просто там одна футболка в миллисекунду. Вот как вот ты думаешь, он будет веселиться? Вот что человеку, у которого все есть и даже больше? Как ты думаешь, что вот он?
1: Ну, я не знаю, может быть, он будет помогать.
2: Не веселиться, веселиться. Вот веселье вот
1: веселиться.
2: Такое. Типа, пойду повеселюсь. Может, не знаю, купит кроссворды, тещин язык. Ну, вот так, ну, для него это веселье, например.
1: А может, он начнет, ну, что-то, хобби у него какое-то появится.
2: Или, например, хочу построить мост до Луны, да, вот, ну.
1: Ну, например.
2: Весело?
1: Например.
2: Весело.
1: Например, да. Или отправиться в какое-нибудь кругосветное путешествие, например, на плоту.
2: Нет, ну ты чего? Ну, Федор Конюхов. Это должен быть отправиться в кругосветное путешествие на чем?
1: Ну, просто чтобы хорошо, в комфорте, в бизнес-классе, на личном
2: поезде, чтобы
1: самолете.
2: Перед ним рельсы строили.
1: Нет, и просто поехать сразу с компанией друзей, потому что веселиться в одном месте, типа, ну, скучно, грустно, а так набрал всех и полетел. Сначала
2: я бы, знаешь,
1: туда
2: что
1: полетел, потом туда полетел.
2: Я вот знаю, что вот Австралия, да, вообще, как континент, она движется, ну, движется все ближе и ближе, по-моему, к Гавайям или Гавайи к ней. Как бы я веселился? Я бы, значит, вбил бы колышек в Австралии и в какой-нибудь остров на Гавайи. А протянул бы большой, значит, трос такой, да, и мы бы тянули бы друг к другу.
1: Слушай, интересная затея.
2: Прикольно.
1: Да.
2: Там. Или, допустим, Мадагаскар ближе к Африке. Ну, подтянуть, ну, чтобы меньше лететь было. Прикольно. Вот я считаю.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Режим Владимира Зеленского позволяет себе все более безрассудные выходки и провоцирует ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в связи с очередными ударами ВСУ по ЗАЭС. В среду целью украинского беспилотника стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС, повреждение которого способно привести к серьезной радиационной аварии. Далее цитата. Зеленский и его клика позволяют себе все более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе и провоцирование ядерной катастрофы. Находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападение на ЗАЭС, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям этой российской станции. Вооруженные силы России накануне нанесли удары по объектам в порту Одесса, используемым украинской армией, сообщила Минобороны. Беспилотными летательными аппаратами поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ. Ударом подвергся цех по сборке БПЛА, а в Измаиле поврежден танкер, доставивший ГСМ, и два резервуара с топливом. В Киевской области удар пришелся по предприятию Urdefense Company по производству комплексов «Лють» и модели «Хижак» в Великой Александровке. Российский беспилотник прилетел в транспортно-логистический центр в Броварах, где хранят и распределяют комплектующие для дронов противника. Число детей на круглосуточном пребывании в учреждениях всех типов сократилось в России за 2 года почти на 21%, до 47,5 тысяч. Такие данные привела председатель Фонда защиты детей, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. Среди тех, кто сегодня остается в учреждениях, значительная доля подростки, дети с инвалидностью, братья и сестры. Для их семейного устройства нужны более точные решения с учетом ситуации каждого ребенка, отметила Львова-Белова. По ее словам, Фонд защиты детей поможет реализовать решения рабочей группы на практике, стать опорой для адресной помощи детям и их близким, развития новых форматов поддержки и обучения специалистов. Школьников в этом году ждет короткая первая учебная неделя. Для обучающихся в школах с пятидневкой она продлится всего 4 дня. Поскольку 1 сентября выпадает на вторник, в школах с пятидневной учебной недели занятия пройдут со вторника по пятницу 4 дня, с шестидневной по субботу 5 дней. Ранее в Минпросвещении сообщили, что следующий учебный год в школах закончится не раньше 26 мая 2027 года. В школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек. Курс доллара на сегодня 85,95. Курс евро 100 рублей 30 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха, а столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага. Саундтрек к фильму «Диверсант»

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородские госавтоинспекторы предупреждают, у лосей начинается период гона. Животные активнее перемещаются в поисках пары и нередко выбегают на проезжую часть. Из-за этого растет риск дорожно-транспортных происшествий. Для лося столкновение чаще всего заканчивается гибелью, для людей – травмами или гибелью. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим. Небольшая скорость дает шанс вовремя среагировать, либо снизить тяжесть последствий. Особенно внимательными стоит быть в ночное и сумеречное время при движении вдоль лесных массивов. В случае ДТП с лосем нельзя увозить животное и покидать место аварии. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД и оформить материалы происшествия. В Валдае продолжается активное строительство. Депутаты оценили ход работ на площадках округа. Зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев вместе с депутатами окружной думы проинспектировал строительные площадки. Участники поездки осмотрели объекты и обсудили сроки реализации проектов. Как рассказал глава Валдайского округа Юрий Стадев, по итогам объезда парламентарии получили актуальную информацию о состоянии строек. Теперь депутаты смогут оперативно отвечать на вопросы жителей и держать на контроле проблемные моменты. Владимир Королев также поделился итогами рабочей поездки. В рамках визита он поприветствовал участников педагогической конференции Валдайского округа, вручил награды областной думы и пожелал учительскому сообществу успешного учебного года. Кроме того, депутат провел личный прием и встретился с жителями деревни Едрово. Среди вопросов – неудовлетворительное состояние кровли школы. Стоимость необходимого ремонта составляет свыше 4,5 миллионов рублей. Также отмечена проблема с кровлей детского сада. Она находится на гарантии, и подрядчик в кратчайшие сроки устранит выявленные недостатки. Проработан вопрос с водоснабжением. С водоканалом проведен на переговоры, даны разъяснения, ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Отдельно жители поднимали проблему сброса воды из водохранилища. По их мнению, он организован некорректно. По этому вопросу планируется направить запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки. В Валдайском округе состоялось августовское педагогическое совещание «Тема инноваций в образовании. Время действовать сейчас». Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, что власти стремятся делать образовательные организации современными и расширять возможности для развития детей в русле задач, обозначенных на федеральном уровне. В Валдае гендиректора базы отдыха «Приют охотника» привлекли к административной ответственности за неустранение нарушений противопожарной безопасности. В ходе плановой проверки сотрудники МЧС выявили ряд недочетов. На путях эвакуации в домиках оказались слишком большие перепады высот, не работали системы пожарной сигнализации. Руководителю выдали предписание устранить нарушения до установленного срока, но в полном объеме требования не выполнили. В результате составили протокол, а суд назначил административный штраф. При вынесении решения учли признание вины и другие обстоятельства дела. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В ранней молодости летчика Егорова оклеветал друг Сорокин. Оставила любимая девушка. С тех пор прошло много лет. Девушка вышла замуж за Сорокина. Они вырастили сына. Однажды все трое оказываются на борту лайнера, которым управляет Егоров. Эта встреча станет поворотной в судьбе каждого из них. Саундтрек к фильму «Неподсуден».
2: Жить на земле

сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Сотни ночей ты провел бы тревожно, лишь бы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви

счастье порой понимается ложно. Все же нужны паруса кораблю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Птицы поют

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров по Украине. Москва предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Российская сторона выражает надежду, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, элиты стран Запада не скрывают намерения нанесения Российской Федерации стратегического поражения, а также покончить с ней раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, Европа живет в иллюзиях. Заявление европейской столицы политиков о возможной войне с Россией в связи с агрессивными планами последней – это бред, грубая наглая ложь. Москва сравнивает политику Евросоюза с действиями Наполеона и Гитлера, отмечая, руководители Франции и других европейских стран, желающие накачать оружием Киев, показывают себя как политически несостоятельные мечтатели. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Их состояние будут оценивать с учетом существующих рисков и уже понесенного ущерба. Подкомиссия будет предлагать адресные системные меры для снижения угроз. Еще одной задачей станет снижение социально-экономических последствий перебоев в работе предприятий. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление имуществом компаний, которые не принимают необходимых мер для защиты критической инфраструктуры. Данный механизм будет применяться точечно и не означает национализацию. Неэффективность мер против атак беспилотников, нарушение требований безопасности, создание угроз нормальному функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основанием для передачи имущества во временное управление государством. Правительство выделит более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок зерновых и масличных культур для оптимизации логистики в условиях ограничений в Азово-Черноморском бассейне. Бюджетные средства направят на возмещение расходов перевозчиков, что позволит аграриям дополнительные льготные тарифы при транспортировке продукции в порты Балтики, Каспия и Дальнего Востока. Расширение перечня субсидируемых направлений призвано снизить издержки сельхозпроизводителей, сохранить стабильность на внутреннем рынке, а также обеспечить выполнение экспортных обязательств в полном объеме. Несмотря на выделенную поддержку, отраслевые эксперты выражают опасения относительно способности железнодорожной инфраструктуры справиться с возросшей нагрузкой из-за перенаправления грузопотоков. Работодатели в России стали чаще искать сотрудников, умеющих работать с искусственным интеллектом. За год число вакансий, требующих умения работы с алгоритмами 21 века, выросло на треть. Отмечается, навыки работы с искусственным интеллектом стали востребованы не только в IT и Digital, но и в других сферах, таких как финансы, медицина, образование и так далее. При этом растет число кандидатов, которые указывают такие навыки в резюме. Также за год их количество увеличилось на 86%. Меняются и ожидания самих специалистов. Две трети работающих россиян считают, что в ближайшие 5-10 лет успешный сотрудник будет сочетать техническую грамотность, социально-психологическими навыками, а также эмпатией, коммуникацией и нестандартным мышлением. Ранее сообщалось, более 250 тысяч учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект для работы на уроках в школе. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
0: Он эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни, Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный шериф, ненавидящий бродяг. Попав в тюрьму и вкусив униженный со стороны полиции, Рэмбо объявляет войну беспределу официальных структур и главе местной полиции лично. Саундтрек к фильму «Рэмбо. Первая кровь».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородские госавтоинспекторы предупреждают, у лосей начинается период гона. Животные активнее перемещаются в поисках пары и нередко выбегают на проезжую часть. Из-за этого растет риск дорожно-транспортных происшествий. Для лося столкновение чаще всего заканчивается гибелью, для людей – травмами или гибелью. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим. Небольшая скорость дает шанс вовремя среагировать, либо снизить тяжесть последствий. Особенно внимательными стоит быть в ночное и сумеречное время при движении вдоль лесных массивов. В случае ДТП с лосем нельзя увозить животное и покидать место аварии. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД и оформить материалы происшествия. В Валдае продолжается активное строительство. Депутаты оценили ход работ на площадках округа. Зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев вместе с депутатами окружной думы проинспектировал строительные площадки. Участники поездки осмотрели объекты и обсудили сроки реализации проектов. Как рассказал глава Валдайского округа Юрий Стадев, по итогам объезда парламентарии получили актуальную информацию о состоянии строек. Теперь депутаты смогут оперативно отвечать на вопросы жителей и держать на контроле проблемные моменты. Владимир Королев также поделился итогами рабочей поездки. В рамках визита он поприветствовал участников педагогической конференции Валдайского округа, вручил награды областной думы и пожелал учительскому сообществу успешного учебного года. Кроме того, депутат провел личный прием и встретился с жителями деревни Едрово. Среди вопросов – неудовлетворительное состояние кровли школы. Стоимость необходимого ремонта составляет свыше 4,5 миллионов рублей. Также отмечена проблема с кровлей детского сада. Она находится на гарантии, и подрядчик в кратчайшие сроки устранит выявленные недостатки. Проработан вопрос водоснабжения. С водоканалом проведены переговоры, даны разъяснения, ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Отдельно жители поднимали проблему сброса воды из водохранилища, по их мнению, он организован некорректно. По этому вопросу планируется направить запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки. В Валдайском округе состоялось августовское педагогическое совещание «Тема инноваций в образовании. Время действовать сейчас». Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, что власти стремятся делать образовательные организации современными и расширять возможности для развития детей в русле задач, обозначенных на федеральном уровне. В Валдае гендиректора базы отдыха «Приют охотника» привлекли к административной ответственности за неустранение нарушений противопожарной безопасности. В ходе плановой проверки сотрудники МЧС выявили ряд недочетов. На путях эвакуации в домиках оказались слишком большие перепады высот, не работали системы пожарной сигнализации. Руководителю выдали предписание устранить нарушения до установленного срока, но в полном объеме требования не выполнили. В результате составили протокол, а суд назначил административный штраф. При вынесении решения учли признание вины и другие обстоятельства дела. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Угадай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

но потом две птицы, головы склоня, прижались, обняли друг друга. Не знаю, сколько продолжали

0: вот и все, что я хотел вам рассказать. Живите, люди, дружно, вместе. Пусть будут журавли напоминать, что счастье и любовь сильнее смерти.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 92170720.

1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего. Сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание захватить вражескую субмарину Ю-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма». Захватить и вернуться обратно. Саундтрек к фильму «Ю-571».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 512 украинских беспилотников. Над регионами России украинский беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде в Подмосковье. Повреждена расположенная рядом поликлиника. Более 15 машин повреждены в результате атаки БПЛА в Севастополе. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, сообщил губернатор Михаил Развожаев. От удара БПЛА сильно пострадал 5-этажный многоквартирный дом в Севастополе. От взрывной волны получили повреждения 2 корпуса детского сада. На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения, ведут восстановительные работы. 2 БПЛА ликвидированы над территорией Костромской области. Взрывной волной повреждены окна в школе и нескольких жилых домах. Спецслужбы России и США ведут работу в тишине, заявил глава МИДа Сергей Лавров, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Напомню, визит состоялся 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, а президенту Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Как позднее заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в ходе переговоров с директором ЦРУ обсуждались темы, входящие в компетенцию разведывательных органов. Усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом, до конца этого года. Также ими планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте «Москва-Нижний Новгород», пишет газета «Известия». Как сообщили в РЖД, сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% железных дорог. На отдельных перегонах, в малонаселенных и труднодоступных районах сигнал либо нестабилен, либо отсутствует совсем. Основные барьеры – это значит значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Добавлю, на трассах Херсонской области, включая трассу Новороссия, запустили систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. На дорогах Р-280 Новороссия и Р-147 от Новоалексеевки до Армянска система оповещения «Радиоинформ» предупреждает водителей и пешеходов о чрезвычайных ситуациях. Предупреждение передают в эфире дорожного радио и через мобильные уведомления. Оповещения охватывают всю трассу и прилегающие территории. Энергетическая ценность суточного рациона россиян в прошлом году в среднем составила 2559 килокалорий. Это данные Росстата. В среднем за сутки на потребителя приходится 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров, 82 грамма белков. Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни по итогам прошлого года он составил 3835 килокалорий в сутки в среднем на человека. Более 3000 килокалорий в сутки потребляют и жители Белгородской, Курганской и Нижегородской областей, а также Забайкальского края. Наименьшая калорийность суточного рациона по итогам прошлого года оказалась у жителей Алтая и Самарской области. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
3: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Trying to do to you right. Let me explain it later.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Молодой человек Джейк Кейси начинает работу брокером в одном из дилинговых залов на Уолл-стрит. Сперва все складывается благополучно, он наращивает свой капитал. Но за белой полосой выигрышей неожиданно следует крупный проигрыш. Джек пытается отыграть, в итоге проигрывает на фондовой бирже все свои деньги и деньги отца. Карьера брокера завершена. Саундтрек к фильму «Брокер».

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородские госавтоинспекторы предупреждают, у лосей начинается период гона. Животные активнее перемещаются в поисках пары и нередко выбегают на проезжую часть. Из-за этого растет риск дорожно-транспортных происшествий. Для лося столкновение чаще всего заканчивается гибелью, для людей – травмами или гибелью. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим. Небольшая скорость дает шанс вовремя среагировать, либо снизить тяжесть последствий. Особенно внимательными стоит быть в ночное и сумеречное время при движении вдоль лесных массивов. В случае ДТП с лосем нельзя увозить животное и покидать место аварии. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД и оформить материалы происшествия. В Валдае продолжается активное строительство. Депутаты оценили ход работ на площадках округа.

0: председателя Новгородской областной думы Владимир Королев вместе с депутатами окружной думы проинспектировал строительные площадки. Участники поездки осмотрели объекты и обсудили сроки реализации проектов. Как рассказал глава Валдайского округа Юрий Стадев, по итогам объезда парламентарии получили актуальную информацию о состоянии строек. Теперь депутаты смогут оперативно отвечать на вопросы жителей и держать на контроле проблемные моменты. Владимир Королев также поделился итогами рабочей поездки. В рамках визита он поприветствовал участников педагогической конференции Валдайского округа, вручил награды областной думы и пожелал учительскому сообществу успешного учебного года. Кроме того, депутат провел личный прием и встретился с жителями деревни Едрово. Среди вопросов – неудовлетворительное состояние кровли школы. Стоимость необходимого ремонта составляет свыше 4,5 миллионов рублей. Также отмечена проблема с кровлей детского сада. Она находится на гарантии, и подрядчик в кратчайшие сроки устранит выявленные недостатки. Проработан вопрос водоснабжения. С водоканалом проведен на переговоры, даны разъяснения, ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Отдельно жители поднимали проблему сброса воды из водохранилища. По их мнению, он организован некорректно. По этому вопросу планируется направить запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки. В Валдайском округе состоялось августовское педагогическое совещание «Тема инноваций в образовании. Время действовать сейчас». Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, что власти стремятся делать образовательные организации современными и расширять возможности для развития детей в русле задач, обозначенных на федеральном уровне. В Валдае гендиректора базы отдыха «Приют охотника» привлекли к административной ответственности за неустранение нарушений противопожарной безопасности. В ходе плановой проверки сотрудники МЧС выявили ряд недочетов. На путях эвакуации в домиках оказались слишком большие перепады высот, не работали системы пожарной сигнализации. Руководителю выдали предписание устранить нарушения до установленного срока, но в полном объеме требования не выполнили. В результате составили протокол, а суд назначил административный штраф. При вынесении решения учли признание вины и другие обстоятельства дела.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Только хиты.

возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: и мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Во время совместных тренировок Маркус и Дэвид преодолевают страх перед наследственным сосудистым заболеванием, которое привело к смерти их отца и может оказаться роковым и для них. Саундтрек к фильму «Американские молнии»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовные дела о терактах по факту атаки ВСУ на Севастополь и скорую помощь в Белгородской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. 27 человек получили различные ранения в результате атаки украинских БПЛА на Ярославскую область. Один человек погиб. Российские войска ударными беспилотниками поразили ночью в порту Одессы 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. И также наши войска ударными беспилотниками поразили ночью в Киевской области складской комплекс, использующийся для хранения готовых изделий ракет «Фламинго». Россияне с сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите, займе. Согласно нововведению, льготный период составляет до 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку исполнится 1,5 года. Если он приемный, то срок отчитывается с даты усыновления. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов.

0: рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей. Ни основной долг, ни проценты не выплачиваются. А с 7 по 18 месяца на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул. Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа. Под видом газовщиков или представителей управляющих компаний аферисты совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики якобы официальные предписания. Они заявляют собственникам жилья, что в августе якобы проводилась плановая проверка сетей и в их доме обнаружены критические утечки или нарушения, которые нужно срочно устранить. Запугивая отключением газа прямо к 1 сентября, злоумышленники навязывают замену клапанов счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают. Россиянам рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на досках объявлений или сайтах управляющих компаний. Педагогическое образование и лечебное дело стали самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в рамках приемной кампании этого года. Набор студентов продолжается, таковы данные Миноборнауки. Кроме того, среди востребованных направлений – строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика и электротехника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование, прием по программам магистратуры, специализированные высшего образования, ординатуры, ассистентуры, стажировки, аспирантуры продолжается. На данный момент в вузы уже поступили более 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Курс доллара на сегодня 85,95, курс евро 100 рублей 30 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних августовских вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ, остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвиль собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всей

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Эта драма основана на реальных событиях. Истории Гилфордской четверки. В 1975 году молодой ирландец Джерри Конлан был приговорен английским правосудием к пожизненному заключению за покушение, которое он не совершал. Трое его друзей, его отец, тетя, племянница и племянник также осуждены за соучастие. Адвокат Гэрит Перси пытается добиться пересмотра дела. Саундтрек к фильму «Во имя отца».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородские госавтоинспекторы предупреждают, у лосей начинается период гона. Животные активнее перемещаются в поисках пары и нередко выбегают на проезжую часть. Из-за этого растет риск дорожно-транспортных происшествий. Для лося столкновение чаще всего заканчивается гибелью, для людей – травмами или гибелью. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим. Небольшая скорость дает шанс вовремя среагировать, либо снизить тяжесть последствий. Особенно внимательными стоит быть в ночное и сумеречное время при движении вдоль лесных массивов. В случае ДТП с лосем нельзя увозить животное и покидать место аварии. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД и оформить материалы происшествия. В Валдае продолжается активное строительство. Депутаты оценили ход работ на площадках округа. Зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев вместе с депутатами окружной думы проинспектировал строительные площадки. Участники поездки осмотрели объекты и обсудили сроки реализации проектов. Как рассказал глава Валдайского округа Юрий Стадев, по итогам объезда парламентарии получили актуальную информацию о состоянии строек. Теперь депутаты смогут оперативно отвечать на вопросы жителей и держать на контроле проблемные моменты. Владимир Королев также поделился итогами рабочей поездки. В рамках визита он поприветствовал участников педагогической конференции Валдайского округа, вручил награды областной думы и пожелал учительскому сообществу успешного учебного года. Кроме того, депутат провел личный прием и встретился с жителями деревни Едрово. Среди вопросов – неудовлетворительное состояние кровли школы. Стоимость необходимого ремонта составляет свыше 4,5 миллионов рублей. Также отмечена проблема с кровлей детского сада. Она находится на гарантии, и подрядчик в кратчайшие сроки устранит выявленные недостатки. Проработан вопрос с водоснабжением. С водоканалом проведен на переговоры, даны разъяснения, ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Отдельно жители поднимали проблему сброса воды из водохранилища, по их мнению, он организован некорректно. По этому вопросу планируется направить запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки. В Валдайском округе состоялось августовское педагогическое совещание. Тема «Инновации в образовании. Время действовать сейчас».

0: сейчас. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, что власти стремятся делать образовательные организации современными и расширять возможности для развития детей в русле задач, обозначенных на федеральном уровне. В Валдае гендиректора базы отдыха «Приют охотника» привлекли к административной ответственности за неустранение нарушений противопожарной безопасности. В ходе плановой проверки сотрудники МЧС выявили ряд недочетов. На путях эвакуации в домиках оказались слишком большие перепады высот, не работали системы пожарной сигнализации. Руководителю выдали предписание устранить нарушения до установленного срока, но в полном объеме требования не выполнили. В результате составили протокол, а суд назначил административный штраф. При вынесении решения учли признание вины и другие обстоятельства дела. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

студиям тех времен. Say you, say me, say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Катя, главная героиня фильма, умеренно поднимается вверх по служебной лестнице. И в это время неожиданно ее настигает любовь. У Кати кружится голова от счастья, но неожиданно она понимает, что была лишь тайным оружием в нечестной игре. К тому же карьера кажется испорченной безвозвратно. Что отличает русских девушек от остальных? А то, что они знают, из любой ситуации есть выход. Катя решается на отчаянный шаг. Она предлагает план, благодаря которому есть шанс все исправить. Устроится ли Катя на личную жизнь? Как далеко удастся ей продвинуться по карьерной лестнице? Узнаем вместе. Саундтрек к сериалу «Не родись красивой».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, киевскому режиму при поддержке коалиции желающих стоит прекратить устраивать политический балаган, заявляя с высоких трибун о готовности к мирному урегулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о действующем указе уже не действующего президента Украины о запрете ведения переговоров с руководством России. Ранее Владимир Путин неоднократно называл условия для урегулирования ситуации, прежде всего, необходим вывод вооруженных сил Украины с территории Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народов. Республик в пределах их административных границ на момент нахождения в составе Украины и признания этих регионов субъектами Российской Федерации на уровне международных договоров. Также необходимы нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отказ от плана вступления в НАТО. Правительство России поручило Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и отраслевым компаниям контролировать состояние запасов бензина и дизельного топлива. В кабинете министров обратили особое внимание на обеспечение бесперебойной работы логистической инфраструктуры. Ранее сообщалось, несколько российских нефтеперерабатывающих заводов уже завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Недостаток бензина власти планируют компенсировать в том числе и за счет импорта. Его объем будет меняться в зависимости от уровня дефицита. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, ситуация с снабжением регионов топливом пока еще не все вопросы решены. По всей вертикали власти и профильных министерств и ведомств необходимо держать их на особом контроле. Статус сельхозпроизводителей, пострадавших от терактов, предложили сохранить до 2029 года. Мера распространится на организации, работающие в регионах, пострадавших в результате действий вооруженных формирований или террористических актов и не имеющих возможности продолжать свою деятельность из-за сложившихся обстоятельств. Боевые действия, повреждения полей, гибель скота и сбои в логистике вынуждают предприятия закупать сырье у сторонних поставщиков, чтобы сохранить свое производство. В результате доля собственной продукции и выручки может упасть ниже 70%. Хозяйство формально перестанет соответствовать критериям статуса. По мнению авторов законопроекта, продление нормы поможет сельхозтоваропроизводителям восстановить работу, укрепить социально-экономическое положение и сохранить население на пострадавших территориях. Половина российского автопарка пришлась на 15 регионов нашей страны. Напомню, в составе Российской Федерации насчитывается 89 равноправных субъектов. Больше всего автомобилей сейчас ездит по дорогам Центрального федерального округа,

0: 28,5%, Поволжье 20%, меньше всего на Дальнем Востоке, порядка 6%, а также в Северном Кавказе около 5,5%. Больше всего автомобилей ожидаемо числится в Москве, около 4,5 миллиона единиц, а также в Московской области 3 миллиона единиц. На третьем месте по объему идет Краснодарский край, чуть более 2 миллиона единиц. Добавлю, в России наблюдается стремительное старение автопарка. Средний возраст легковых автомобилей превысил 15 лет. Значительное увеличение возраста транспортных средств произошло в последние годы. Официальный курс американского доллара — 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты — 100 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты. Ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Валдай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.

Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашел на вокзале симпатичного щенка породы Акита-Ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пес провожал и встречал хозяина на вокзале. Саундтрек к фильму «Хатико. Самый верный друг».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородские госавтоинспекторы предупреждают, у лосей начинается период гона. Животные активнее перемещаются в поисках пары и нередко выбегают на проезжую часть. Из-за этого растет риск дорожно-транспортных происшествий. Для лося столкновение чаще всего заканчивается гибелью, для людей – травмами или гибелью. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим. Небольшая скорость дает шанс вовремя среагировать, либо снизить тяжесть последствий. Особенно внимательными стоит быть в ночное и сумеречное время при движении вдоль лесных массивов. В случае ДТП с лосем нельзя увозить животное и покидать место аварии. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД и оформить материалы происшествия. В Валдае продолжается активное строительство. Депутаты оценили ход работ на площадках округа. Зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев вместе с депутатами окружной думы проинспектировал строительные площадки. Участники поездки осмотрели объекты и обсудили сроки реализации проектов. Как рассказал глава Валдайского округа Юрий Стадеев, по итогам объезда парламентарии получили актуальную информацию о состоянии строек. Теперь депутаты смогут оперативно отвечать на вопросы жителей и держать на контроле проблемные моменты. Владимир Королев также поделился итогами рабочей поездки. В рамках визита он поприветствовал участников педагогической конференции Валдайского округа, вручил награды областной думы и пожелал учительскому сообществу успешного учебного года. Кроме того, депутат провел личный прием и встретился с жителями деревни Едрово. Среди вопросов – неудовлетворительное состояние кровли школы. Стоимость необходимого ремонта составляет свыше 4,5 миллионов рублей. Также отмечена проблема с кровлей детского сада. Она находится на гарантии, и подрядчик в кратчайшие сроки устранит выявленные недостатки. Проработан вопрос водоснабжения. С водоканалом проведены переговоры, даны разъяснения, ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Отдельно жители поднимали проблему сброса воды из водохранилища, по их мнению, он организован некорректно. По этому вопросу планируется направить запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки. В Валдайском округе состоялось августовское педагогическое совещание «Тема инноваций в образовании. Время действовать сейчас». Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, что власти стремятся делать образовательные организации современными и расширять возможности для развития детей в русле задач, обозначенных на федеральном уровне. В Валдае гендиректора базы отдыха «Приют охотника» привлекли к административной ответственности за неустранение нарушений противопожарной безопасности. В ходе плановой проверки сотрудники МЧС выявили ряд недочетов. На путях эвакуации в домиках оказались слишком большие перепады высот, не работали системы пожарной сигнализации. Руководителю выдали предписание устранить нарушения до установленного срока, но в полном объеме требования не выполнили. В результате составили протокол, а суд назначил административный штраф. При вынесении решения учли признание вины и другие обстоятельства дела. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: За камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.